Radio Robin. Твои най-любши хити. Интисте непозабне полетне. Устварен за полетие. Радио Робин.

Radio Rubin. Твои най-любши хити. Им ти сте непозадне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.

Radio Rubin. Твои най-любши хити. И ти сте непозабне полите. Устварен за полите. Радио Рубин.